0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Did I see your face? What is this place? Feels like I'm back in your arms and I'm caught in the waves. I've been here before.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
5: Петрович, бойлер закрепили?
6: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
5: А кухонный гарнитур?
6: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
5: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
6: Тогда в «Ванкер».
0: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
7: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
8: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
7: Работаем даже по субботам.
8: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
7: «Белспецгаз». Газ для вас.
9: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
10: «Давай еще поспим, а?»
9: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
11: Реклама на «Лидер.ФМ». «Лидер.ФМ.бай».

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: Всем большой привет! 7 октября на календаре, 7 часов 16 минут, время точное. Павел Балишев у микрофона.
2: И Аня Белявцева.
1: Встречаем. Павел, вот вы большое количество сегодня праздников.
2: Да.
1: Я уже начала с Национального дня светодиодных фонарей.
2: Так, непонятно, что за праздник такой.
1: Дата приурочена ко дню вручения Нобелевской премии по физике 2014 ага. года за изобретение синих светодиодов, которые как раз таки и позволили создавать белое светодиодное освещение.
2: Угу. Ну, освещение дело хорошее, тем более сейчас у нас начнется уже темный период-то. Уже смотри, как темно за окном. А скоро зима у нас, холодно, и новогодние праздники. Нам нужны будут огоньки и побольше.
1: Так что, если вам кажется, что в вашей жизни не хватает яркого света, сегодня ваш день.
2: Мы желаем доброго утра.

0: Это был Сергей Лазарев, 7:20, 7 октября.
1: Привет, привет! Продолжаем говорить о праздниках этого замечательного дня.
0: Сегодня среда у нас, что мы отмечаем?
1: Отмечаем мы Всемирный день карате. Это праздник всех, кто занимается древним боевым искусством. Праздник учрежден в 2012 году Всемирной Федерацией карате, чтобы подчеркнуть значение дисциплины и, конечно же, духовного развития через спорт.
0: Ну, все мы знаем, что это боевое искусство пришло к нам из Японии, распространилось. Кстати, вот в СССР еще в 80-е годы под запретом все это было. Но после стало распространяться и в виде кинематографа. Фильм «Фанат» очень хорошо показывает каратистов. Ну и потом этот спорт стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Лидские каратисты, кстати, очень-очень успешные.
1: Да, ну а вот именно карате зародилось в 15 веке на японском острове Окинава. В переводе с японского, кстати, его название означает «путь пустой реки».
0: Ну что, поздравляем каратистов, что ли, сегодня? Самый известный, вот, и мой любимый, это Жан-Клод Ван Дамм, каратист. Вот. Ну что, каратисты дорогие, вам успехов, вам выигрышей наших лидских спортсменов. Поздравляем, пускай у вас будет побольше выигранных кубков, чемпионатов, завоеванных медалей. Прославляйте родной город.

0: привет. Продолжаем говорить о значимых праздниках и событиях сегодняшнего дня. Вот, например, в 1952 году был американский изобретатель, запатентовали систему классификации объектов с помощью узоров. Это был именно патент на штрих-код.
1: Если я не ошибаюсь, первый штрих-код был на жевательной резинке.
0: Все верно, не ошибаетесь.
1: Ну и расскажи нам, что это такое.
0: Ну, почти сразу они передали права на разработку, и вот первое коммерческое использование штрих-кода состоялось в 1966 году, а вот именно в 74-м уже первым продуктом, который пробили на кассу через штрих-код, оказалась жвачка.
1: Да, жевательная резинка, так что действительно событие такое, знаешь, значимое. Теперь не представляемо, как прийти на кассу, тем более еще самообслуживание.
0: Конечно.
1: Знаешь, без штрих-кодов, да.
0: Везде лежат.
1: Фотоснимки обратной стороны Луны получены в этот день. В 59-м году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в истории совершила облет вокруг спутника и передала на Землю фотоснимки.
0: И вот за 40 минут съемки было около 70% снято невидимой с Земли поверхности.
1: Это событие, конечно, стало важным этапом в освоении космоса и подтвердило лидерство Советского Союза в этой сфере. Это факт, который, конечно же, вошел в историю, мировую историю, ну и теперь мы с гордостью можем об этом рассказывать.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант». Когда недвижимость в надежных руках.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

иголенька, полегче. Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: 7:39. Доброе утро, дорогие друзья.
5: Мы начинаем гороскоп этой среды и что обещают астрологи.
4: А начнем мы с овнов. Верьте в свою интуицию, и в денежных делах она не подведет.
5: Тельцы, постарайтесь больше времени уделять фитнесу. Это поможет вам освежить свои мысли и здоровье.
4: Близнецы, будьте открыты для новых знакомств.
5: Раки, хобби может обрести новую форму и стать источником дохода.
4: Львы, в карьере вас ждут интересные перспективы. Не бойтесь проявлять инициативу.
5: Девы, поездка с друзьями разнообразит жизнь, подарит новые впечатления.
4: Весы, саморазвитие – ключ к внутренней гармонии.
5: Скорпионы, не забывайте о здоровье, найдите время для занятия, например, йогой.
4: Стрельцы, будьте осторожны сегодня с финансовыми вложениями, лучше посоветуйтесь с экспертами.
5: Что касается козерогов, то открытое общение с партнером поможет укрепить отношения.
4: Водолеи, непростой рабочий день, не стесняйтесь просить о помощи.
5: И рыбы, удача может прийти в виде неожиданного подарка судьбы.
4: Замечательного всем дня!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Всем большущий привет! Осень у нас диктует свои правила, ну а мы продолжаем держать руку на пульсе событий. Какую температуру обещают сегодня за окном и вот стоит ли брать с собой зонтик?
1: Белгидромет сообщает, что зонт сегодня, наверное, не понадобится. Облачная погода у нас сегодня будет, пока без осадков.
0: Ветер юго-западный, порывы до 5 метров в секунду.
1: Ну а температура воздуха плюс 15, плюс 16.
2: Лидер

0: Пока еще можно танцевать макарена, потому что у нас погода позволяет, но тем не менее, как поговаривают, а поговаривают все, будет у нас похолодание.
1: Похолодание. А вот чтобы спрятаться от этого похолодания, вот сегодня как раз-таки отмечается Всемирный день ванны. Ванна у нас всегда ценилась как настоящий ритуал отдыха, теплая вода, ароматная пена. И, конечно, музыка помогает снять стресс.
0: И согревание, да, согреться, чтобы.
1: Согреет вас в холодный день.
0: А еще день воспоминания про теплые вещи. Пора их со шкафов уже доставать, смотреть и думать о том, как вы их любимые курточки, пуховички, ботиночки будете носить зимой.
1: Отпраздновать праздник очень просто. Достаточно заварить чай, укутаться в теплый плед, включить любимый фильм. Угу. Можно даже это после ванны сделать, да, и насладиться домашним уютом.
0: Такой вот замечательный день. А еще сегодня у нас день хлопка. Вот такой есть. Праздник Всемирный день хлопка, который каждый год 7 октября отмечается во всем мире. Да, праздник, который напоминает о значении одной из самых древних и универсальных культур на Земле. Из хлопка как раз делают одежду тепленькую, постельное белье, медицинские принадлежности и многое-многое другое.
1: Ну и, конечно же, вот за привычным материалом всегда стоит труд миллионов людей и огромная отрасль, от которой зависит целый регион.
0: Такие праздники. Мы желаем прекрасной среды. Все сегодня получится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01. Всем большой привет. Микрофон у Павел Балейшин.
4: Аня Белявцева.
3: Встречаем новый звездный музыкальный час на Лидере FM.
4: All In послушаем в этом часе.
3: Акмаль также прозвучит.
4: Дженнифер Лопес.
3: Мы желаем всем доброе утро и отличной среды.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Сотрудники госавтоинспекции совместно с бригадой скорой медицинской помощи провели профилактический рейд под названием «Уступи дорогу спецтранспорту». Экипаж курсировал по улицам города с включенными синими проблесковыми маячками, чтобы выявить водителей и пешеходов, пренебрегающих обязанностью уступать дорогу автомобилям оперативных служб. Большинство автомобилей и пешеходов демонстрировали осознанность и соблюдали установленные правила, однако были зафиксированы и факты игнорирования требований. Лидский историко-художественный музей приглашает на увлекательное музейное занятие «Времена года осень». Здесь можно разгадать секреты осенней палитры и научиться читать картины художников на осеннюю тему. А на мастер-классе каждый создаст уникальную работу на пластиковой основе. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в следующем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 число. Таким образом, белорусы будут отдыхать 3 дня подряд. 9 мая – воскресенье, День Победы, 10 числа – понедельник и 11 мая – вторник, Радуница. Правительство Норвегии объявило о введении временного запрета на использование очков со встроенным искусственным интеллектом в ряде общественных мест. Мера направлена на защиту приватности граждан от скрытой фото- и видеосъемки, о которой окружающие могут даже не подозревать. Инициатором ограничений выступил министр цифровизации и администрации Норвегии. В официальном сообщении правительства подчеркивается, что под ограничения попадают именно те устройства, которые обладают функцией скрытой записи фото- и видеосъемки.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: блок Daimler M50 и M100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев Май» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: дня.
1: Прекрасное утро, 7 октября уже у нас на календаре. И вот знаете что, вот если да. вы думали, что видели в этой жизни все, то полиция...
0: Не все.
1: Не все, то полиция Северной Каролины готова поспорить. Павел, представьте картину. Утренние пробки, и так. вот в правом ряду вас уверенно обгоняет диван.
0: Диван?
1: Диван.
0: Пожалуйста, я привык ко всему, но к дивану нет.
1: Да, как выяснилось, местные просто решили, что стоять в пробках это скучно, и решили, что лучше ехать стоя. Зачем ехать стоя, если можно ехать лежа? Парни, конечно, проявили чудеса инженерной мысли, примотали к дивану два электросамоката и рванули по колесу. Мир. Ну, правда, с управлением этого корабля комфортно были явно проблемы, но вот они решили так скреативить.
0: То есть, подожди, самокаты, на которых...
1: Которым примотали диван.
0: Диван.
1: Сверху. Да.
0: Ой,
1: и управляли
0: слушай.
1: С двух сторон.
0: А как же, же они держались и все? Вот это вопрос. Там есть руль какой-то, что там? Как они справлялись с этим вот транспортным средством?
1: Ну, представь, два самоката и диван к тебе лицом. И ты стоишь на самокате, управляешь самокатом.
0: Так, а они легли.
1: Они легли. Режим скорости.
0: Хорошо, и что дальше?
1: Ну, конечно же, полиция честно призналась за креатив. Твердая пятерка, а вот за безопасность, конечно, неуд.
0: И?
1: Рисковали сами. Конечно, пока наказание еще какое грозит, неизвестно, но выговор они уже, конечно же, получили.
0: Не зарегистрировано транспортное средство, без техосмотра.
1: Создавали аварийную
0: ситуацию.
1: И все
0: прочее, да. Так что диван без техосмотра – это дело серьезное. Надо проходить вовремя, да.
1: Конечно, на дороге лучше доверять машине.
0: Ну, и нередко, кстати, подобные вещи уже случались, когда на кровати. Знаешь, это же сказки еще, там, Ваня на печи катался, помнишь, перемещался, а тут вот на кровати, да. Поэтому все еще древняя, это народная мудрость дошла. Ну что, за креативность, как правильно сказал, ты пятерка, за все остальное нет.
2: Наша музыка.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Привет, бодрое утро, 8 часов 23 минуты, время точное.
1: По поводу автомобильных новостей еще поговорим мы, но, правда, довольно любопытно. Значит, в социальных сетях обсуждают самодельные качели и старого москвича, который изготовил мастер из Беларуси.
0: О, как!
1: По-моему, в Пинске все это. Ты представляешь, вот обычные качели детские,
0: да,
1: ну, условно,
0: конечно, маленькие,
1: да? Но там целый москвич с колесами, желтый. Большущие, которые нормально раскатываются, расшатываются.
0: Как это круто
1: все
0: звучит, интересно. Сколько с посадочных мест, давай посчитаем?
1: Пять человек. Ну, можно же еще на багажник сесть, там еще куда-то. Люди пишут до первого дождя, пока не берется. Но зачем, спрашивается?
0: Ну, как какой-то такой арт-объект.
1: Арт-объект очень странный. Но самое интересное, когда я вот этим заинтересовался вопросом, оказывается, качели из кузова «Жигулей» сделал еще и житель Гродно. Если вот оригинальный жизнь старым «Жигулям» как раз подарил житель микрорайона Зарица. Он сделал из кузова автомобиля качели, поставил во дворе своего дома.
0: Слушай, может, это какой-то новый тренд, у кого круче старые автомобили?
1: Я не знаю. Качели. Там «Жигули», там «Москвич», то есть, видишь, вот новая жизнь этим ретро-автомобилям дарят именно в виде качелей. Бетон и фундамент, вмонтированные опоры, кузов подвешен на цепях, конечно. Но вес около 700 килограммов, по крайней мере, так вот говорится про «Жигули». «Москвич», мне кажется, потяжелее будет на килограмм 200.
0: Ну, тоже, конечно, рассчитайте вес, чтобы эта конструкция
1: конечно
0: держалась прочно.
1: Ты бы покаталась на таких прочно это.
0: Знаешь, да, покаталась.
1: Покаталась. И тебе, знаешь, тебе дали бы еще и порулить. Вот.
0: Не надо.
1: Так что, если вы хотите у себя сделать на участке что-то оригинальное, ну, уже если не «Жигули», не «Москвич», другой автомобиль можно подвесить, я не знаю, BMW, если остался кузов, и не знаете, что с ним сделать.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев Май и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: 8:36. Хорошего утра. Это был звонкий. А, слушай, значит... слушай, пожалуйста.
1: Слушай.
0: БМ в рамках гольф-сезона 26-го года в Беларуси разыграли новый BMW X3.
1: Ух ты.
0: Автомобиль стал наградой в конкурсе Hole in One. Суть какая? Надо на большом расстоянии сделать один точный удар. В данном случае 130 метров, если я не ошибаюсь. И белорусский пенсионер выиграл гольф. 150 метров. Он, значит, гольфист, стал первым за 5 лет, кому это удалось. Условие было всего одно, но жестко, загнать мяч в лунку с первого удара вот на этом расстоянии.
1: Него...
0: Как тебе? У него получилось.
1: Интересно.
0: Это же просто белорусы бьют мировые гольф-турниры, можно так сказать.
1: И автомобиль он забрал.
0: Все, да, получается так, да. Официальный дилер BMW в Республике Беларусь вот подарил, стороны подвели итоги 5-летнего сотрудничества, обозначили амбициозные планы вот на этот год, и как раз-таки такой беленький автомобиль, вот я смотрю на него, значит, вот в качестве приза. Как
1: это
0: тебе?
1: Это невероятная новость.
0: Ты в гольф любишь играть?
1: Нет.
0: У меня вот есть клюшка, да, но вот как-то не знаю, не довелось еще.
1: Я играть. Ну, где соревнования по теннису?
0: Ну, я думаю, таких много соревнований, пожалуйста.
1: Нет, за BMW соревнования по теннису.
0: Соболенко, напиши. Возможно, она подскажет тебе, вот, что можно выиграть. Так что, вот, пожалуйста, если вы любитель, можно на следующий год, сезон 27-го года, гольф-турниры, да, с полезным, и поучаствовать в таких вот соревнованиях. Вот сразу вспоминается мне фильм с Адамом Сэндлером, где он играл как раз-таки вот хоккеиста, который стал на время гольфистом, чтобы там заработать денег. И у него очень хорошо получалось, поэтому он сменил одну карьеру на другую. Если кто не видел, а «Счастливчик Гилмор» называется, по-моему, фильм, посмотрите обязательно.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: нашел.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: плюс 375-29
2: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков.
3: Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
2: А вот столбики термометров достигнут 16 градусов.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Отличного всем настроения. 8:49. Время точное.
1: И, конечно же, курьезные, забавные новости, которыми мы делимся абсолютно с разных уголков планеты. Что еще интересно ты хотела рассказать?
0: На китайской горе совсем скоро появится уникальная зимняя достопримечательность. Красивое название – «Ледяное сердце с розами».
1: Так.
0: Звучит уже красиво, да?
1: Да, красиво.
0: Композиция выполнена в форме огромного сердца, и вот внутри этого ледяного сердца застывают настоящие розы.
1: Красота.
0: Очень красиво, так. Да. В прошлом году скульптура быстро стала одним из ключевых туристических объектов региона, и особой популярностью она пользовалась, конечно же, у пар.
1: Да,
0: приезжали к сердцу, чтобы сделать красивые фотографии на фоне гор и ледяного сердца.
1: Ну, молодцы. Наверняка привлекает туристов и вообще всех.
0: Да, была использована специальная технология заморозки, чтобы розы не потемнели и сохранили свой цвет.
1: Но как в Харбине. Масштабный тематический парк «Мир льда и снега». Ледяной город, который в административном центре провинции на севере-востоке страны создается ежегодно, превращает зимнюю сказку из льда и снега, привлекая миллионы туристов. Выглядит просто сногсшибательно. Поэтому молодцы китайцы, что только они не придумают.
0: Что только не придумают. Каждый новость. Да. Слушай, говорим сейчас про снег, и вот я уже как-то к зиме.
1: Уже готова, да?
0: Уже готова.
1: Сегодня
0: уже
1: как
0: хочется.
1: Там день вспоминаний теплых вещах?
0: Теплые вещи,
1: да,
0: и
1: поэтому
0: теплые ванны.
1: Уже можешь пуховички доставать, варежки, там, шапку, готовиться и сказать, ну что, скоро мы с тобой встретимся, что ли. Доброго утра, хорошего дня всем.
2: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в кафе.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! 9 часов 1 минута. Врываемся в новый музыкальный вместе с Лидер FM.
4: В этом части послушаем очаровательную Сию. Новинка очень скоро.
3: Ваня Дмитриенко также прозвучит на волнах 94.3.
4: Амели и Лили, You Bring Me Joy, старый хит.
3: Прямо по курсу новости с погодой, а совсем скоро разыграем первый подарок.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Члены Совета Республики проведут в пятницу, 9 октября, единый день по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. В Лиде прямую телефонную линию с 15 до 17 часов проведет член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Андрей Жамойда. Обращаться по телефону 80-154-60-30-28. Подробная информация на сайте Совета Республики. В Лидской ЦРБ прошло плановое практическое занятие, посвященное отработке навыков оказания экстренной помощи. Оно было проведено с фельдшерами ФАПов и направлено на повышение готовности медперсонала к действиям в неотложных ситуациях. Подобное занятие в учреждении проводится регулярно. Это позволяет поддерживать профессиональные компетенции сотрудников на высоком уровне. С 1 по 8 ноября в стране пройдут осенние каникулы. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с Министерством образования организуют для школьников отдых в лагерях. Планируется, что около 70 тысяч детей пройдут оздоровление в осенний период. Польша выделит 26 миллиардов долларов на гражданскую оборону и план защиты населения. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, приоритеты гражданской защиты включают в себя защитные сооружения, убежища всех видов, спасательное оборудование и инфраструктуру, а также создание запасов на случай кризисных ситуаций и стихийных бедствий. Программа будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2031.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: центре событий. Заходи на videobel.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет. 9 часов 15 минут. Начинаем нашу первую игру.
2: И, конечно, первый приз на сегодня достанется нашему победителю.
1: Победителю, который прослушает фрагментик и на номер 9703 отправит правильный вариант.
2: Набор ароматизаторов от Биоспецгаз достанется чемпиону.
1: Слушаем отрывочек.
3: Они делаются из муки, из молока, из сахара, и они бывают разной формы.

0: дарим подарки.
1: Большое количество вариантов мы получили, но
2: все вкусные.
1: Интересно, все вкусные, но они все разные.
2: Значит, у нас тут и булочки, и оладушки, и торт, и кекс. Слушаем отрывок и станем и с правильным ответом.
3: Они делаются из муки, из молока, из сахара, и они бывают разной формы. Это печенье.
1: Это печенье. У нас сегодня есть счастливчик.
2: Кто первым прислал верный ответ и им становится участник, чей номер телефона заканчивается на цифры
1: 6442. Мы вас поздравляем. Напоминаем, что сегодня вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Бил Спецгаз.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: потерпи, подруга.
1: Партнер «Золотого хита» — автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг — и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арены для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
6: Как дела, родной?
5: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
7: Привет, чемпион!
5: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
8: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
9: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
10: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
11: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
12: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
13: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
14: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая мечта.

0: информации Белгидромета. Сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 16 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Хэппи Кей. Вкус латинского.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: Привет! Отличного всем настроения! Поприветствуем новый музыкальный час на Лидер FM. Джоэл Кори появится с нами совсем скоро. Градусы еще выше.
4: Белокрылый самолет.
3: Шакира также в этом музыкальном часе.

0: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 10 октября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. На лыжероллерной трассе у кургана «Бессмертие» состоялось открытое первенство Лидского района по легкоатлетическому кроссу. В нынешнем году в нем приняли участие около 500 человек. За победу боролись юноши и девушки из городских и сельских учреждений общего среднего образования. В программу соревнований вошли забеги на 500, 1000 и 2000 метров. Победители определялись как в командном, так и в личном зачете. Министерство экономики Беларуси сообщило о включении в перечень преференциальных 44 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти на 3 миллиарда рублей. Об этом информирует Белта. Проекты охватывают такие отрасли экономики, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля, индустрия развлечений и отдыха. Наибольшее количество проектов реализуется в Брестской области. Здесь запущено 17 инициатив. С общим объемом инвестиций более миллиарда рублей. Число погибших в результате наводнений в Таиланде возросло до 52. Последствия стихии затронули около 3 миллионов 200 тысяч человек. Основной удар пришелся на центральные и восточные провинции, куда стекают огромные объемы воды с возвышенностей на севере страны. Стихия также затронула свыше 1 миллиона домохозяйств.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
2: Лидский хлебозавод предлагает основу для пиццы, обеденная из муки высшего сорта с добавлением льняного и подсолнечного масла. Лидский хлебозавод, создаем основу для ваших полезных семейных традиций. Сделано в Беларуси.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
4: И по телефону 146.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
10: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
11: От поколения к поколению творим из

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: В Минске с 30 сентября по 2 октября проходила вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». За 3 дня работы ее посетили свыше 15 тысяч человек из более чем 40 стран, в том числе 70 регионов России. От белорусской стороны участие приняли более 160 предприятий и организаций. Среди них БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Интеграл, Горизонт, Энергокомплект, Могилев Лифтмаш и другие. В павильоне Беларуси были продемонстрированы образцы современной техники и технологические разработки, отражающие широкий спектр компетенций белорусской промышленности. Среди технологических новинок – энергоемкий трактор «БелАЗ 5425», один из самых мощных тракторов в мире в своей категории. Высоким гостям продемонстрировали интерактивное рабочее место водителя-оператора, системы дистанционного управления, обеспечивающие прямой канал связи и реально удаленное управление карьерным самосвалом «БелАЗ». В числе представленных инновационных разработок также были прототип беспилотного вертолета с возможностью опционального пилотирования «Флайтрак» и комплекс для внесения средств защиты растений. Продемонстрированы передовые разработки предприятия «Интеграл». Также на выставке был представлен коллективный раздел научно-технических разработок. «Иннопром Беларусь» стал финальным проектом бренда в 2026 году. Международная серия выставок прошла с февраля по октябрь в 5 странах – Саудовской Аравии, Узбекистане, России, Индии и Беларуси. Следующий проект «Иннопром» состоится в Узбекистане в апреле 2027 года.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Deal Спецгаз. Газ для вас.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев Май и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, порывы, внимание, до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 16 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро. В эфире Анастасия Акаранила. В Лидской ЦРБ осуществляется вакцинация против гриппа. Иммунизация проводится вакциной Гриппол Плюс на бесплатной основе. Прививка особенно важна для детей от 6 месяцев до 3 лет, детей от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лиц старше 65 лет, беременных женщин, медицинских и фармацевтических работников, детей и взрослых в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работников госорганов, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность населения. Вакцинация против гриппа проводится в амбулаторно-поликлинических подразделениях Лидской ЦРБ. Жителю Вороновского района грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома, рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
4: В конце сентября 50-летний житель Вороновского района около 6 утра находился на остановке общественного транспорта в данном райцентре. Мужчине на глаза попалась камера видеонаблюдения, которая почему-то ему не понравилась. Поэтому мужчина взял рядом стоящую деревянную палку и нанес по устройству несколько ударов, тем самым повредив ее. Вечером сотрудники обслуживающей организации заметили повреждение и сообщили в Вороновский РОВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Действия мужчины квалифицированы по статье хулиганства. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Камеру он разбил, так как просто встал не с той ноги.
3: 6 октября свой профессиональный праздник отмечают архивисты Беларуси. Одно из крупнейших хранилищ страны – Национальный исторический архив. Его фонды сформированы из документов, охватывающих почти 6 веков – с конца 14 до начала 20 столетия. Масштабная оцифровка – главный приоритет в работе архивистов. Она позволяет надежно сохранить уникальные свидетельства эпох и сделать работу с ними максимально быстрой и удобной. Два самолета столкнулись на летном поле в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Об этом сообщает ТАСС. Самолет авиакомпании Delta Airlines выруливал перед вылетом, когда законцовка его левого крыла задела горизонтальный стабилизатор самолета авиакомпании Air Canada. Причины произошедшего выясняются.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес.

0: своей жизни и жизни близких вам людей.
1: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. LiderFM.by. We get lost for a while.

0: партнер программы «Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Прага – крупный город и один из популярнейших туристических центров во всей Европе, который каждый год посещают более 6 миллионов гостей. Мощенные булыжником улицы, готические башни и прекрасная архитектура надолго запоминаются туристам. Пражский град появился в XI веке, и город стал столицей Чешского княжества. Историческая часть города находится под охраной ЮНЕСКО, а районы города разделены по номерам. Большая часть достопримечательностей в Праге один. Почти все туристические места сосредоточены именно там.

0: символ города – это Карлов мост. Он расположен на речке Волтаве в историческом районе Праги. Строение очень мощное и основательное. Ширина моста почти 10 метров, а длина – 520. Сюда первым делом едут практически все гости города. Необычный Карлов мост шикарно смотрится на фотографиях. Считается, что желание, загаданное на мосту, обязательно сбывается. Еще здесь можно купить картины, сувениры, полюбоваться на Волтаву и архитектуру Праги. Достопримечательностей в городе очень много, и многие можно увидеть с этого моста.
1: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Петрович, бойлер закрепили?
3: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
2: А кухонный гарнитур?
3: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
2: Осталось купить удлинители и два прожектора.
3: Тогда в «Ванкер».
4: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
7: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
8: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
9: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
10: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе печать.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигли 13 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12:01 в Лиде. Всем привет, кто только что к нам присоединился, в студии Анна Белявцева. И мы начинаем новый час отличной музыки на Лидер FM. Ближайшие 60 минут проведем на максимальной волне позитива. Послушаем Полину Гагарину. One Republic. Юлия Савичева обязательно с нами появится в этом музыкальном часе. Прекрасного всем дня.
0: Ты слушаешь. Let's go.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 62 факта нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителя перевозили детей без детского держащего устройства, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 25 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 12 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 3 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 6 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 5 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
1: Хоккейный клуб «Лида» снова разгромил «Могилев». Очередной матч экстралиги состоялся накануне на арене Ледового дворца в нашем городе и завершился со счетом 5-1. Дубль у Артема Кислова по шайбе забросили Александр Идиатулин, Матвей Тофт и Максим Якунин. Напомним, в воскресенье «Лида» была сильнее «Могилева» с результатом 6-0. А следующие матчи наша команда проведет 10 и 12 октября на выезде в Смоленске против местного «Славутича». Минск принимает масштабный, уже 4-й по счету, контртеррористический форум. Он проходит под патронажем главы государства. Акцент форума – на укрепление сотрудничества по линии ШОС, СНГ и ОДКБ. Упор также на практическое взаимодействие. Делегации прибыли утром. Намечены специализированные сессии и конференции. Еврокомиссия планирует ввести налог для всех крупных корпораций с целью увеличения доходов Евросоюза и избежания конфликта с Вашингтоном из-за налогообложения американских технологических гигантов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times. Брюссель ищет способы получить больше доходов от таких американских компаний, как Apple, Meta и Google, не выделяя их отдельно из-за опасений реакции со стороны США. ЕКА рассматривает вариант, при котором все компании, работающие в ЕС, с ручкой более 100 миллионов евро в год, будут обязаны платить ежегодный налоговый взнос.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы.

0: близких оригинальным подаркам, поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Пришло время поиграть и побороться за тот самый подарок на Лидер FM. Сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Я задаю интересующий меня вопрос, а ваша задача – ответить, правда или ложь, и тот самый заветный ответ отправить на короткий номер 9703. Мой вопрос сегодня такой. Правда или ложь, что первый смайлик в цифровом виде был отправлен в 1982 году? Очень жду ваши варианты на номер 9703. Дарья.

0: дарим подарки.
1: Анна Белявцева у микрофона. Подводим итоги нашего состязания. Скажу вам по секрету, ну, по секрету всему свету. Да, все ответы у нас верные. Напоминаю свой вопрос. Правда или ложь, что первый смайлик в цифровом виде был отправлен в 1982 году? И это абсолютная правда. Сегодня у нас есть победитель. Я бы сказала, самый активный радиослушатель. Последние цифры номера заканчиваются на цифры 2904. Я вас поздравляю. И, конечно же, вы сегодня забираете свой сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
6: Размер платежа имеет значение.
7: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
8: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
7: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
8: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
7: И по телефону 146.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

информации Белгидромета сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигли 14 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13 часов, 1 минута. Всем большой привет, отличного настроения на этот день. Тем более встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Горячий хит «Примадонна». Звонки с новинкой «Красота» также с нами появится. Все. Прямо по курсу Self-Aware, а совсем скоро новости с погодой.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Вторую жизнь получил средневековый артефакт, который нашли археологи при раскопках на территории Лидского замка. Созданная по его прототипу на стеклозаводе «Неман» статуэтка станет одним из символов историко-художественного музея. Шахматная ладья из Лидского замка свидетельствует не только о том, что в замке играли в интеллектуальные игры, но и что наши предки занимались косторезным мастерством. Специалисты предполагают, что ладья вырезана из рога лося. Хрустальные ладьи, воссоздающие образ оригинала, будут вручаться победителям конкурсов, которые проводят музейщики, и станут одним из символов Лидского историко-художественного музея. Первые такие призы уже вручены победителям шахматного турнира «Ладья Лидского замка», в котором участвовали более 30 игроков-любителей из Гродненской области. Вышел очередной номер «Лидской газеты». Из него вы узнаете, как волонтеры БРСМ помогают пенсионерам, в чем состоит культурный код Лидчины и каких жизненных приоритетов придерживается директор сельскохозяйственного предприятия «Можейково» Андрей Ливон. Подписаться на «Лидскую газету» можно в отделениях почты и в здании редакции. Все материалы доступны на информационных ресурсах «Лида-медиакомпании». Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла второй поединок Лиги наций УЕФА. В четвертом матче группового этапа подопечные Виктора Гончаренко в Будапеште встречались с футболистами Финляндии. Артем Шуманский открыл счет уже на 14-й секунде игры. Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории национальной команды. Итог 1-0 в пользу нашей сборной. После четырех туров в группе С1 у Беларуси и Финляндии по 7 очков, у Албании на 2 балла больше. Следующий матч пройдут в ноябре. Правительство Таиланда планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов, около 13,5 долларов с иностранных граждан в первом квартале 2027 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные газеты «Бангкок Пост». На первом этапе решение коснется путешественников, которые прибывают в страну воздушным транспортом. По расчетам, такая мера позволит приносить в бюджет около 8 миллиардов батов в год. Это 239 миллионов долларов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой
1: хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Петрович, бойлер закрепили?
1: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
0: А кухонный гарнитур?
1: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
0: Осталось купить удлинители и два прожектора.
1: Тогда в Ванкер.
2: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестницы, стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +10, днем +17, +20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, Лидер FM на проводе. Поприветствуем новые 60 минут на Лидер FM. Fast Family прозвучит в этом музыкальном. Саша Санта также с нами появится. Послушаем Майли Сайрус. Прямо по курсу горячий хит. Совсем скоро новости с погодой, а чуть позже дневной сеанс.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. В Лиде нетрезвый водитель управлял автомобилем такси. Мужчине грозит штраф и лишение прав на 3 года. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: С 1 по 9 октября в стране проводятся профилактические мероприятия в отношении водителей автомобилей такси. Проводятся рейдовые мероприятия с привлечением транспортной и налоговой инспекции. Широко задействована система мониторинга общественной безопасности. На данный момент уже выявлено 28 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автомобилей такси. Водители автомобилей такси не только игнорируют правила обязательного пристегивания ремнем безопасности, игнорируют правила установленных дорожных знаков, а также дорожной разметки, но и управляют автомобилем такси в состоянии алкогольного опьянения. Так, 6 октября в 8 часов 5 минут на улице Куйбышева вблизи дома 35 был остановлен автомобиль Донфенг под управлением гражданина 1989 года рождения. У сотрудников госавтоинспекции вызвало подозрение его физическое состояние. Он был доставлен на медицинское освидетельствование. В результате чего было выявлено, что у данного гражданина в парах выдыхаемого воздуха присутствует алкоголь. Теперь ему грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года. Уважаемые граждане, если у вас вызвало подозрение, что водитель такси управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно проинформируйте сотрудников милиции по телефону 102.
3: Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 11 октября матч 28-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Оршу». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный. В Брестском областном краеведческом музее с 6 октября по 15 ноября работает выставка «Песнь о зубре». Она посвящена 80-летию возвращения этого прекрасного зверя в белорусскую часть Беловежской пущи. Посетители могут узнать о происхождении исполина, интересные факты о его жизни и историю восстановления вида. В экспозиции представлены предметы из собрания музея. Число подтвержденных случаев кори в США в нынешнем году достигло почти 3900, что стало максимальным показателем с 1991 года. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Показатель за неполный 2026 год уже значительно превысили итоги 2025. Тогда в США было 2289 случаев кори. В последний раз более высокий показатель был зарегистрирован в 1990 году 9643 заболевших.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-10, днем 17-20 градусов тепла.
2: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары.

0: info@lidanews.by.
1: Всегда ваши Лида Медиа Компания.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Привет, привет! Стартует наше любимое состязание «Дневной сеанс». Сегодня разыграем цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей с ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Правила, конечно же, повторяю, а для новых присоединившихся озвучиваю. Включаю вам фрагмент из какого-то загаданного фильма. Ваша задача – понять название и очень оперативно на номер 9703 отправить мне его. Слушаем фрагментик.
2: Где же ваш корабль, капитан?
3: Присматриваю. Его тут.
4: Сказал, что реквизирует корабль.
2: Я говорил, он не врет. Вот его вещи, сэр.
5: Ни пуль про запас, ни пороху. Да компас не указывает на север. А я уже думал, что шпага деревянная. Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал.
3: Но вы обо мне слышали.
1: Жду ваши варианты ответов на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: дневной сеанс.
1: Это были Fast of Family, один шанс. Но с вами Анна Белевцева, и мы подводим итоги нашего состязания. Разные варианты фильмов я получила. Давайте еще раз переслушаем фрагмент.
2: Где же ваш корабль, капитан?
3: Присматриваю. Его тут. Сказал, что реквизирует корабль.
4: Я говорил, он не врет. А вот его вещи, сэр.
2: Ни пуль про запас, ни пороху. А компас не указывает на север. А я уже думал, что шпага деревянная. Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал.
3: Но вы обо мне слышали.
1: «Пираты Карибского моря» – загаданный мной сегодня фильм. Сегодня у нас есть, конечно же, победитель. Радиослушатель последней цифры номера 6071. Я вас поздравляю. Радуюсь за вас, как за себя. Вне эфира вам придет СМС с объяснением, где и как забрать подарок. Сегодня, напомню, вы выиграли цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14:15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Петрович, бойлер закрепили?
3: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
2: А кухонный гарнитур?
3: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
2: Осталось купить удлинители и два прожектора.
3: Тогда в «Ванкер».
4: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

отдыхаем, друзья. Среда — это маленькая пятница. Включаем главные треки планеты на полную. Прямо сейчас на нашей волне блистает Люся Чеботина, а следом за ней ворвется космическая Майли Сайрус. Не переключайтесь, совсем скоро прогноз погоды.

Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, а вот днем уже плюс 17, плюс 20 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Привет-привет! 7 октября у нас на календаре, солнышко выглянуло, прекрасная погода, отличное настроение, и с таким же отличным настроением мы врываемся в новый музыкальный час на Лидер FM. Послушаем «Серебро» в этом часе. Нюша также с нами появится. Замечательного всем настроения.
0: Ты слушаешь

0: Премьер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Ольга Трон. Рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан запланирован на 8-9 октября. В эти дни он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Главы государств на заседании рассмотрят вопросы сотрудничества в рамках СНГ. Президент Беларуси в ходе своего выступления обозначит позицию республики по ключевым направлениям работы сотрудничества, а также расскажет о возможных путях развития и имеющимся потенциале организации. Одной из основных тем районного совещания стала подготовка аграрно-промышленного комплекса к зиме. Задача, которая стоит перед аграриями – успешное проведение зимнестойлового периода. Глава района Александр Версоцкий обратился к ответственным лицам с просьбой мобилизовать силы. Должен быть наведен порядок на каждом объекте животноводства. Важная роль здесь отводится и организациям-шефам, закрепленным за сельскохозяйственными объектами. Службам района поручено провести комплексные проверки и держать вопрос на контроле. Срок исполнения – 2 недели. В редакцию Лидомедиакомпании обратилась местная жительница, которая сетовала на то, что в сквере, расположенном рядом с микрорайоном Гастелло, владельцы домашних животных выгуливают собак и не заботятся о гигиенической уборке за своими питомцами. Личанка спрашивала, правомерно ли такое поведение и где подобный выгул разрешен. Узнать мнение специалистов по данным вопросам вы сможете, посмотрев сюжет на сайте lidonews.by. В результате нападения с ножом в профессионально-техническом училище польского города Остроленко пострадали как минимум 9 человек. Большинство раненых – студенты, также пострадал один преподаватель. 2 человека находятся в тяжелом состоянии. В целях безопасности учащихся и персонала училище закрыли. 19-летний нападавший скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками полиции недалеко от городского пляжа. Стало известно, что он является студентом данного училища.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода. Воздух ночью прогреется от 9 до 10 градусов, днем 17-20 градусов тепла. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт «Кураж». Бисквит, прослоенный взбитыми сливками с наполнителем персик, порадует вас нежным вкусом. Сделано в Беларуси.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: «Белспецгаз». Газ для вас.
3: С бабкой без переживаний смотрим новый сериал.
4: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
5: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
6: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
9: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
10: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
11: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной раздумал.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, а вот днем плюс 17, плюс 20 градусов. С вами была Анна Белявцева. Желаю всем прекрасного вечера.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер ФМ. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. С начала учебного года учреждения образования принимают в свои ряды молодых специалистов. Одним из таких примеров на Личине стал детский сад номер 12. В этом сезоне кадровый состав пополнила квалифицированная и целеустремленная выпускница Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Анжелика Орпик. Сегодня девушка осваивает новые ступени в непростой профессии учителя-дефектолога. Сюжет о ней смотрите на lidanews.by. Праздник народно-песен искусства прошел в городском поселке Радунь Вороновского района. Лидский районный центр культуры и народного творчества на 14-м открытом районном фестивале народных традиций и искусств «Колось Оброства» достойно представил народный ансамбль народной музыки и песни «Гуцкий гармоник». Наши артисты подарили зрителям не только народные произведения, душевные песни и улыбки, но и мощный заряд позитива. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. Новый сервис появился на портале социальной службы. Заявление можно подать в личном кабинете за 3 месяца до окончания срока выплаты через банк. После рассмотрения заявления специалисты продлят выплаты через банк еще на 3 года. Воспользоваться сервисом могут граждане с действующим базовым счетом в банке. Нобелевскую премию в области химии за 2026 год получили Анри Каган из Франции и Кенсо Суаи из Японии, пишет ТАСС. В Нобелевском комитете проинформировали, что ученых отметили премии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется от 9 до 10 градусов. Днем 17-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Размер платежа имеет значение?
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
4: и по телефону 146.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Прага – крупный город и один из популярнейших туристических центров во всей Европе, который каждый год посещают более 6 миллионов гостей. Мощенные булыжником улицы, готические башни и прекрасная архитектура надолго запоминаются туристам. Пражский град появился в XI веке, и город стал столицей чешской

0: Еще здесь можно купить картины, сувениры, полюбоваться на Волтаву и архитектуру Праги. Достопримечательностей в городе очень много, и многие можно увидеть с этого моста.
1: Лидер FM. FM. Yes, yes.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Петрович, бойлер закрепили?
3: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
2: А кухонный гарнитур?
3: На нейлон. В новых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
2: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
3: Тогда в Ванкер.
4: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине Анкер. Советская 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +10, а вот днем +17, +20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественный?

дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С выпуском новостей вас знакомлю я, Ольга Трон. С 8 по 11 октября госавтоинспекцией будут проводиться профилактические мероприятия под названием «Пристегни самое дорогое». Данная акция направлена на профилактику ДТП при перевозке несовершеннолетних, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Если ребенок ездит в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой незафиксированный в салоне при экстренном торможении, а тем более дорожно-транспортном происшествии, рискует травмироваться. Нельзя позволять недостигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослые не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности.
3: В Гродно прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работников культуры. Среди лучших представителей сферы культуры 4-го региона – научный сотрудник Лидского историко-художественного музея Ирена Климович. Она награждена благодарностью председателя Гродненского областного исполнительного комитета за многолетнюю плодотворную деятельность по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия, личный вклад в реализацию проектов в рамках международного сотрудничества. По итогам очередных торгов доллар, евро и юань стали дешевле, а российский рубль подорожал. Стоимость доллара составила 3 рубля 7 копеек. Евро ослаб и теперь стоит 3 рубля 42 копейки. Российский рубль подорожал и сейчас оценивается в 3 рубля 59 копеек за сотню. Курс юаня снизился и составляет 4 рубля 58 копеек за 10 юаней. В Стамбуле прогулочный теплоход с пассажирами на борту потерял управление и врезался в старинный особняк на берегу Босфора. Как информирует ТАСС, пострадавших нет. Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 6 октября. Известно, что теплоход вначале столкнулся с катером, а затем врезался в причал на набережной Кадилли и в расположенный рядом с ним 200-летний особняк.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе в ночи облачная погода до плюс 10. Днем малооблачно от 17 до 20 градусов тепла. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-3 порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» — это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» — шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасной всем дороги. Курьезные новости уже подъехали. Утро у героини нашей истории начиналось как обычно. Ей нужно было отвезти сына в школу, а затем ехать на работу. Но жительница Малайзии с недовольством заметила, что в ее машине перегорела лампочка левого поворотника. Было 7 часов утра, так что автомастерские еще не открылись. Поэтому дама решила отправиться в поездку без поворотника, а по дороге найти мастера. Вот только женщина этой истории всегда злится на водителей, поворачивающих без сигнала. Понимая, что в этот день она сама рисковала вызвать схожие чувства, женщина приклеила к своей машине записку, сообщив другим участникам дорожного движения о том, что поворотник сломан и ее не стоит ругать, она уже едет чинить неисправность. Многие люди с пониманием отнеслись к ситуации, хотя и отметили, что кроме написания записки можно было сделать и кое-что другое, подавать сигналы рукой, оповещая о том, что машина собирается повернуть.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис»

«Русь» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2 переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: давай еще поспим, а?
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев Май и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
7: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, а вот днем плюс 17, плюс 20 градусов.
1: Лидер FM.

0: Option. Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Ольга Трон, здравствуйте. В Лиде нетрезвый водитель управлял автомобилем такси. Мужчине грозит штраф и лишение прав на 3 года. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 1 по 9 октября в стране проводятся профилактические мероприятия в отношении водителей автомобилей такси. Проводятся рейдовые мероприятия с привлечением транспортной и налоговой инспекции. Широко задействована система мониторинга общественной безопасности. На данный момент уже выявлено 28 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автомобилей такси. Водители автомобилей такси не только игнорируют правила обязательного пристегивания ремнем безопасности, игнорируют правила установленных дорожных знаков, а также дорожной разметки, но и управляют автомобилем такси в состоянии алкогольного опьянения. Так, 6 октября в 8 часов 5 минут на улице Куйбышева вблизи дома 35 был остановлен автомобиль «Донфенг» под управлением гражданина 1989 года рождения. У сотрудников госавтоинспекции вызвало подозрение его физическое состояние. Он был доставлен на медицинское освидетельствование. В результате чего было выявлено, что у данного гражданина в прах выдыхаемого воздуха присутствует алкоголь. Теперь ему грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года. Уважаемые граждане, если у вас вызвало подозрение, что водитель такси управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно проинформируйте сотрудников милиции по телефону 102.
1: Вышел очередной номер «Лидской газеты». Из него вы узнаете, как волонтеры БРСМ помогают пенсионерам, в чем состоит культурный код Лидщины и каких жизненных приоритетов придерживается директор сельскохозяйственного предприятия «Можейково» Андрей Ливон. Подписаться на «Лидскую газету» можно в отделениях почты и в здании редакции. Все материалы доступны на информационных ресурсах «Лидомедиа-компании». Футбольный клуб «Лида» проведет предстоящее воскресенье 11 октября матч 28-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Оршу». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода. Воздух ночи прогреется до 10 градусов. Ветер восточный 2,5 метров в секунду. Днем температура воздуха будет варьироваться от 17 до 20 градусов тепла. Малооблачная погода сохранится. Ветер юго-восточный 2-3 порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
2: Внимание, найден пострадавший в кровати.
1: Я никого не слушал, я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
3: Не прожигай свою жизнь.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Замечательного всем вечера. Речь пойдет про 71-летнего мужчину из Китая, который проработал 21 год в сфере сбора мусора. Чтобы сводить концы с концами, он устроился на работу. Спустя два десятилетия такой жизни в 2024 году представители местной благотворительной организации

пожилой китаец намерен арендовать полноценную квартиру для комфортного проживания. Кроме того, он поделился планами в будущем навестить свой родной город и свою семью. Чудеса должны случаться.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
7: «Давай еще поспим, а?»
6: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, а вот днем плюс 17, плюс 20 градусов.
1: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями региона вас познакомлю я, Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде в предстоящую субботу, 10 октября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12.00. Номер телефона 60-42-40. В Лидской центральной районной больнице осуществляется вакцинация против гриппа. Иммунизация проводится вакциной Гриппол Плюс на бесплатной основе. Прививка особенно важна для детей от 6 месяцев до 3 лет, детей от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лиц старше 65 лет. Для беременных женщин, медицинских и фармацевтических работников, детей и взрослых в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работников госорганов, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность населения. Вакцинация против гриппа проводится в амбулаторно-поликлинических подразделениях Лидской ЦРБ. Вторую жизнь получил артефакт, который нашли археологи при раскопках на территории Лидского замка. Созданная по его прототипу на стеклозаводе Неман статуэтка станет одним из символов историко-художественного музея. Шахматная ладья из Лидского замка свидетельствует не только о том, что в нем играли в интеллектуальные игры, но и что наши предки занимались косторезным мастерством. Специалисты предполагают, что ладья вырезана из рога лося. Хрустальные ладьи, воссоздающие образ оригинала, будут встречаться победителям конкурсов, которые проводят музейщики и станут одним из символов Лидского историко-художественного музея. Первые такие призы уже вручены победителям шахматного турнира «Ладья Лидского замка», в котором участвовали более 30 игроков-любителей из Гродненской области. Хоккейный клуб «Лида» снова разгромил «Могилев». Очередной матч экстралиги состоялся накануне на арене Ледового дворца в нашем городе и завершился со счетом 5-1. Дубль у Артема Кислова по шайбе забросили Александр Идиатулин, Матвей Тофт и Максим Якунин. Напомним, в воскресенье «Лида» была сильнее «Могилева» с результатом 6-0. Следующие матчи наша команда проведет 10 и 12 октября в Смоленске против «Славутича».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе в ночи облачная погода до плюс 10, днем малооблачно до плюс 20. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-3 порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление падает.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефону 549501 8029 555 7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: В Минске с 30 сентября по 2 октября проходила вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». За 3 дня работы ее посетили свыше 15 тысяч человек из более чем 40 стран, в том числе 70 регионов России. От белорусской стороны участие приняли более 160 предприятий и организаций. Среди них БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Интеграл, Горизонт, Энергокомплект, Могилев Лифтмаш и другие. В павильоне Беларуси были продемонстрированы образцы современной техники и технологические разработки, отражающие широкий спектр компетенций белорусской промышленности. Среди технологических новинок – энергоемкий трактор «БелАРУС 5425», один из самых мощных тракторов в мире в своей категории. Высоким гостям продемонстрировали интерактивное рабочее место водителя-оператора, системы дистанционного управления, обеспечивающие прямой канал связи и реальное удаленное управление карьерным самосвалом «БелАЗ». В числе представленных инновационных разработок также были прототип беспилотного вертолета с возможностью опционального пилотирования «Флайтрак» и комплекс для внесения средств защиты растений. Продемонстрированы передовые разработки предприятия «Интеграл». Также на выставке был представлен коллективный раздел научно-технических разработок. «Иннопром Беларусь» стал финальным проектом бренда в 2026 году. Международная серия выставок прошла с февраля по октябрь в 5 странах – Саудовской Аравии, Узбекистане, России, Индии и Беларуси. Следующий проект «Иннопром» состоится в Узбекистане в апреле 2027 года.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Лидер ФМ. С нами вечер будет...

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
2: Никто, а что? Это API. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
3: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +10, а вот днем +17, +20 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Здравствуйте, с новостями Ольга Тронк. Одной из основных тем районного совещания стала подготовка аграрно-промышленного комплекса к зиме. Задача, которая стоит перед аграриями – успешное проведение зимнестойлового периода. Глава района Александр Версоцкий обратился к ответственным лицам с просьбой мобилизовать силы. Должен быть наведен порядок на каждом объекте животноводства. Важная роль здесь отводится и организациям-шефам, закрепленным за сельскохозяйственными объектами. Службам района поручено провести комплексные проверки и держать вопрос на контроле. Срок исполнения – 2 недели. С начала учебного года учреждения образования принимают в свои ряды молодых специалистов. Одним из таких примеров на Личине стал детский сад номер 12. В этом сезоне кадровый состав пополнила квалифицированная и целеустремленная выпускница Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Анжелика Орпик. Сегодня девушка осваивает новые ступени в непростой профессии учителя-дефектолога. Сюжет о ней смотрите на lidanews.by. В редакцию Лидомедиакомпании обратилась местная жительница, которая сетовала на то, что в сквере, расположенном рядом с микрорайоном Гастелло, владельцы домашних животных выгуливают собак и не заботятся о гигиенической уборке за своими питомцами. Личанка спрашивала, правомерно ли такое поведение и где подобный выгул разрешен. Узнать мнение специалистов по данным вопросам вы сможете, посмотрев сюжет на сайте lidanews.by. Праздник народно-песенного искусства прошел в городском поселке Радунь Вороновского района. Лидский районный центр культуры и народного творчества на 14-м открытом районном фестивале народных традиций и искусств «Колось оброства» достойно представил народный ансамбль народной музыки и песни «Гуцкий гармоник». Наши артисты подарили зрителям не только народные произведения, душевные песни и улыбки, но и мощный заряд позитива.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Завтра в регионе облачная погода. Воздух ночью прогреется от 9 до 10 градусов, днем 17-20 градусов тепла. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: ты слушаешь.
1: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь не